0: 101.3 FM, Biggest Little Radio.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».